0: Иваново FM.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысцы.

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди не пускает.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: В пути с вами Иваново FM.

0: идет дождь.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ. Первое

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал...

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 31 мая.
1: Год 1223.
2: Состоялось первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси. Весной 1223 года 30-тысячный отряд татаро-монголов под предводительством полководцев Джебе и Субедея, совершавший разведывательный поход в Восточную Европу, вышел в половецкие степи и разгромил одну из кочевавших там половецких орд, остатки которой в панике бежали за Днепр. Половецкий хан Катян обратился к Мстиславу Удалому, правившему тогда в Гатчине, с просьбой о помощи. Совет русских князей решил помочь половцам. В апреле 1223 года русские полки выступили в поход к Днепру. Во главе войска стояли три старших князя – три Мстислава – Киевский, Черниговский и Удалой. После переправы через Днепр русские войска столкнулись с авангардом противника и преследовали его несколько дней. У реки Калки, ныне Кальчик, Донецкая область Украины, князья разделились. Мстислав Удалой с дружинами перешел Калку, оставив Киевского и Черниговского князей на другом берегу. 31 мая 1223 года на реке Калке произошла битва между основными силами татаро-монголов и русскими полками. Натиск дружин Мстислава Удалого, едва не прорвавшие ряды кочевников, не был поддержан другими князьями, и все атаки русских были отбиты. Половецкие отряды, не выдержав ударов монгольской конницы, бежали, расстроив боевые порядки русского войска. Это позволило татаро-монголам нанести решающий удар по главным силам русских. Разгромив на Калке ополчение русских князей, татаро-монгольское войско вошло в Черниговскую землю, дошло до Новгорода-Северского и повернуло назад, неся повсюду страх и разрушение. Монголо-татарская ига продолжалась на Руси почти 2,5 столетия и наложила существенный отпечаток на судьбу русского народа.
1: Год 1891.
2: Во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль, самая длинная железная дорога через Евразию. Строительство началось с восточного участка от Владивостока до станции Графской, ныне Лазов. Строительство такой длинной железной дороги было поистине важным событием в жизни Российской империи. Свидетельством тому является тот факт, что на молебне по случаю закладки железной дороги по поручению Александра III присутствовал сам цесаревич Николай Александрович.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните. 245-265. 245-265.
7: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой? Кто

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

работе. С вами Иванова FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал серийное производство первой модели – Эстео MX. Это среднеразмерный кроссовер бизнес-класса. Его делают на базе аналога от китайского Exeed. Машина оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и классическим автоматом. Привод только полный. Цены и комплектации раскроют ближе к старту продаж. Ума сертифицирует в России вторую модель с индексом 8. Ожидается крупный автомобиль с гибридным двигателем. Других подробностей пока нет. Напомним, Ума – это проект Яндекса. Выпускают машины на базе китайского ГАК. Первая модель – компактный электрический кроссовер Ума 5. Он уже начал работу в московском такси. Белджи продолжит выпускать дорестайлинговый X50. На заводе рассказали о высоком спросе на машины в доступных комплектациях, поэтому их продолжат выпускать вместе с более современным X50+. Напомним, недавно в Россию вернулся Geely Coolray. По сути, та же модель, но с самым богатым содержанием. Так что выбор расширяется. Скоро вступит в силу новый ГОСТ на мониторинг состояния водителя. Система должна отслеживать состояние водителя и ограничивать доступ за руль людей, которые из-за усталости и стресса рискуют попасть в ДТП. Казалось бы, очень полезный помощник, но с другой стороны, он получит огромное количество данных о физиологии и поведении людей. Нужен ли такой жесткий и тотальный контроль – большой вопрос. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
4: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
3: И можно заехать сразу?
4: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
5: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «АвтоСагал» ООО «АвтоСагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове обновят таблички с названиями улиц и номерами домов. В новой редакции правил благоустройства подробно прописано, где именно должны находиться эти указатели для удобства их восприятия горожанами и гостями города. Теперь на аншлагах можно размещать не только актуальные, но и исторические наименования улиц. Как отметили в Гордуме, такой подход позволит сохранить память и связь поколений, а также сделать облик Иванова более содержательным и узнаваемым для туристов. В Иванове восстановят кинотеатр «Современник». Вокруг здания на Шереметьевском проспекте на днях установили ограждение. В региональном правительстве отметили, что сейчас ведутся подготовительные работы перед ремонтом. Инвестор намерен возродить одно из знаковых мест города. Напомним, «Современник» закрыли более 15 лет назад. Строение пытались реконструировать несколько раз, но безуспешно. В итоге все закончилось уголовным делом о хищении бюджетных денег при заключении контракта на ремонт кинотеатра. Врачей-биофизиков начнут готовить в Иванове. Как сообщает правительство, такие специалисты станут научным спецназом для медицины региона. Они не только смогут работать с диагностическим оборудованием экспертного класса, но и будут проводить исследования, которые обеспечат инновационный прорыв в лечении тяжелых заболеваний. Раньше врачей этого профиля готовили в федеральных центрах, а теперь специальность медицинская биофизика появится и в Ивановском медуниверситете. Набор на нее откроют уже в эту приемную кампанию. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «АвтоСагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «АвтоСагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетвей 1Б, телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 79 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 15 градусов.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день? 31 мая.
1: Год 1223.
2: Состоялось первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси. Весной 1223 года 30-тысячный отряд татаро-монголов под предводительством полководцев Джебе и Субедея, совершавший разведывательный поход в Восточную Европу, вышел в половецкие степи и разгромил одну из кочевавших там половецких орд, остатки которой в панике бежали за Днепр. Половецкий хан Катян обратился к Мстиславу Удалому, правившему тогда в Гатчине, с просьбой о помощи. Совет русских князей решил помочь половцам. В апреле 1223 года русские полки выступили в поход к Днепру. Во главе войска стояли три старших князя – три Мстислава – Киевский, Черниговский и Удалой. После переправы через Днепр русские войска столкнулись с авангардом противника и преследовали его несколько дней. У реки Калки, ныне Кальчик, Донецкая область Украины, князья разделились. Мстислав Удалой с дружинами перешел Калку, оставив Киевского и Черниговского князей на другом берегу. 31 мая 1223 года на реке Калке произошла битва между основными силами татаро-монголов и русскими полками. Натиск дружин Мстислава Удалого, едва не прорвавшие ряды кочевников, не был поддержан другими князьями, и все атаки русских были отбиты. Половецкие отряды, не выдержав ударов монгольской конницы, бежали, расстроив боевые порядки русского войска. Это позволило татаро-монголам нанести решающий удар по главным силам русских. Разгромив на Калке ополчение русских князей, татаро-монгольское войско вошло в Черниговскую землю, дошло до Новгорода-Северского и повернуло назад, неся повсюду страх и разрушение. Монголо-татарская ига продолжалась на Руси почти 2,5 столетия и наложила существенный отпечаток на судьбу русского народа.
1: Год 1891.
2: Во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль, самая длинная железная дорога через Евразию. Строительство началось с восточного участка от Владивостока до станции Графской, ныне Лазо. Строительство такой длинной железной дороги было поистине важным событием в жизни Российской империи. Свидетельством тому является тот факт, что на молебне по случаю закладки железной дороги по поручению Александра III присутствовал сам цесаревич Николай Александрович.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
11: Любовь и...
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
6: А что еще?
5: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
6: Выгодно.
5: Да, но предложение ограничено.
6: Бегу звонить.
5: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
6: Любовь и...
7: золото на Иваново ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал серийное производство первой модели – Эстео MX. Это среднеразмерный кроссовер бизнес-класса. Его делают на базе аналога от китайского Exit. Машина оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и классическим автоматом. Привод только полный. Цены и комплектации раскроют ближе к старту продаж. Ума сертифицирует в России вторую модель с индексом 8. Ожидается крупный автомобиль с гибридным двигателем. Других подробностей пока нет. Напомним, Ума – это проект Яндекса. Выпускают машины на базе китайского ГАК. Первая модель – компактный электрический кроссовер Ума 5. Он уже начал работу в московском такси. BLG продолжит выпускать дорестайлинговый X50. На заводе рассказали о высоком спросе на машины в доступных комплектациях, поэтому их продолжат выпускать вместе с более современным X50+. Напомним, недавно в Россию вернулся Geely Coolray. По сути, та же модель, но с самым богатым содержанием. Так что выбор расширяется. Скоро вступит в силу новый ГОСТ на мониторинг состояния водителя. Система должна отслеживать состояние водителя и ограничивать доступ за руль людей, которые из-за усталости и стресса рискуют попасть в ДТП. Казалось бы, очень полезный помощник, но с другой стороны, он получит огромное количество данных о физиологии и поведении людей. Нужен ли такой жесткий и тотальный контроль – большой вопрос. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Бензопилы «Вилартек» — точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» — для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
11: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
14: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: России. С вами Иваново ФМ.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

Или нет таких вершин, что взять нельзя? Среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

Я-то верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок –

0: Девочки смеются.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяный олень дороги не хозяин.
10: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: Массовый мир победил, макет оказался сильней.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Вверх.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
6: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
7: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
6: И можно заехать сразу?
7: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
8: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
9: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново FM.
16: От

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове обновят таблички с названиями улиц и номерами домов. В новой редакции правил благоустройства подробно прописано, где именно должны находиться эти указатели для удобства их восприятия горожанами и гостями города. Теперь на аншлагах можно размещать не только актуальные, но и исторические наименования улиц. Как отметили в Гордуме, такой подход позволит сохранить память и связь поколений, а также сделать облик Иванова более содержательным и узнаваемым для туристов. В Иванове восстановят кинотеатр «Современник». Вокруг здания на Шереметьевском проспекте на днях установили ограждение. В региональном правительстве отметили, что сейчас ведутся подготовительные работы перед ремонтом. Инвестор намерен возродить одно из знаковых мест города. Напомним, «Современник» закрыли более 15 лет назад. Строение пытались реконструировать несколько раз, но безуспешно. В итоге все закончилось уголовным делом о хищении бюджетных денег при заключении контракта на ремонт кинотеатра. Врачей-биофизиков начнут готовить в Иванове. Как сообщает правительство, такие специалисты станут научным спецназом для медицины региона. Они не только смогут работать с диагностическим оборудованием экспертного класса, но и будут проводить исследования, которые обеспечат инновационный прорыв в лечении тяжелых заболеваний. Раньше врачей этого профиля готовили в федеральных центрах, а теперь специальность медицинская биофизика появится и в Ивановском медуниверситете. Набор на нее откроют уже в эту приемную кампанию. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 79 копеек.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 31 мая.
1: Год 1223.
2: Состоялось первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси. Весной 1223 года 30-тысячный отряд татаро-монголов под предводительством полководцев Джебе и Субедея, совершавший разведывательный поход в Восточную Европу, вышел в половецкие степи и разгромил одну из кочевавших там половецких орд, остатки которой в панике бежали за Днепр. Половецкий хан Катян обратился к Мстиславу Удалому, правившему тогда в Гатчине, с просьбой о помощи. Совет русских князей решил помочь половцам. В апреле 1223 года русские полки выступили в поход к Днепру. Во главе войска стояли три старших князя – три Мстислава – Киевский, Черниговский и Удалой. После переправы через Днепр русские войска столкнулись с авангардом противника и преследовали его несколько дней. У реки Калки, ныне Кальчик, Донецкая область Украины, князья разделились. Мстислав Удалой с дружинами перешел Калку, оставив киевского и черниговского князей на другом берегу. 31 мая 1223 года на реке Калке произошла битва между основными силами татар-монголов и русскими полками. Натиск дружин Мстислава Удалого, едва не прорвавшие ряды кочевников, не был поддержан другими князьями, и все атаки русских были отбиты. Половецкие отряды, не выдержав ударов монгольской конницы, бежали, расстроив боевые порядки русского войска. Это позволило татаро-монголам нанести решающий удар по главным силам русских. Разгромив на Калке ополчение русских князей, татаро-монгольское войско вошло в Черниговскую землю, дошло до Новгорода-Северского и повернуло назад, неся повсюду страх и разрушение. Монголо-татарская ига продолжалась на Руси почти 2,5 столетия и наложила существенный отпечаток на судьбу русского народа.
1: Год 1891.
2: Во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль, самая длинная железная дорога через Евразию. Строительство началось с восточного участка от Владивостока до станции Графской, ныне Лазо. Строительство такой длинной железной дороги было поистине важным событием в жизни Российской империи. Свидетельством тому является тот факт, что на молебне по случаю закладки железной дороги по поручению Александра III присутствовал сам цесаревич Николай Александрович.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: Мясной гурман.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
12: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
15: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец,
16: Зверинец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. Бонанза!
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Кронова FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равне количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Шкода, Киа и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
11: Любовь и...
12: Золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
11: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал серийное производство первой модели – Эстео MX. Это среднеразмерный кроссовер бизнес-класса. Его делают на базе аналога от китайского Exeed. Машина оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и классическим автоматом. Привод только полный. Цены и комплектации раскроют ближе к старту продаж. Ума сертифицирует в России вторую модель с индексом 8. Ожидается крупный автомобиль с гибридным двигателем. Других подробностей пока нет. Напомним, Ума – это проект Яндекса. Выпускают машины на базе китайского ГАК. Первая модель – компактный электрический кроссовер Ума 5. Он уже начал работу в московском такси. Bell G продолжит выпускать дорестайлинговый X50. На заводе рассказали о высоком спросе на машины в доступных комплектациях, поэтому их продолжат выпускать вместе с более современным X50+. Напомним, недавно в Россию вернулся Geely Coolray. По сути, та же модель, но с самым богатым содержанием. Так что выбор расширяется. Скоро вступит в силу новый ГОСТ на мониторинг состояния водителя. Система должна отслеживать состояние водителя и ограничивать доступ за руль людей, которые из-за усталости и стресса рискуют попасть в ДТП. Казалось бы, очень полезный помощник, но с другой стороны, он получит огромное количество данных о физиологии и поведении людей. Нужен ли такой жесткий и тотальный контроль – большой вопрос. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
2: Реклама на Иваново FM.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
8: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
9: А что еще?
8: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
9: Выгодно.
8: Да, но предложение ограничено.
9: Бегу звонить.
8: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
9: Любовь и...
10: золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
2: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
10: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
13: Любовь и...
14: Золото на Иваново-ФМ.
15: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
16: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами.
15: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой сказке

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 31 мая.
1: Год 1223.
2: Состоялось первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси. Весной 1223 года 30-тысячный отряд татаро-монголов под предводительством полководцев Джебе и Субедея, совершавший разведывательный поход в Восточную Европу, вышел в половецкие степи и разгромил одну из кочевавших там половецких орд, остатки которой в панике бежали за Днепр. Половецкий хан Катян обратился к Мстиславу Удалому, правившему тогда в Гатчине, с просьбой о помощи. Совет русских князей решил помочь половцам. В апреле 1223 года русские полки выступили в поход к Днепру. Во главе войска стояли три старших князя – три Мстислава – Киевский, Черниговский и Удалой. После переправы через Днепр русские войска столкнулись с авангардом противника и преследовали его несколько дней. У реки Калки, ныне Кальчик, Донецкая область Украины, князья разделились. Мстислав Удалой с дружинами перешел Калку, оставив Киевского и Черниговского князей на другом берегу. 31 мая 1223 года на реке Калке произошла битва между основными силами татар-монголов и русскими полками. Натиск дружин Мстислава Удалого, едва не прорвавшие ряды кочевников, не был поддержан другими князьями, и все атаки русских были отбиты. Половецкие отряды, не выдержав ударов монгольской конницы, бежали, расстроив боевые порядки русского войска. Это позволило татаро-монголам нанести решающий удар по главным силам русских. Разгромив на Калке ополчение русских князей, татаро-монгольское войско вошло в Черниговскую землю, дошло до Новгорода-Северского и повернуло назад, неся повсюду страх и разрушение. Монголо-татарская ига продолжалась на Руси почти 2,5 столетия и наложила существенный отпечаток на судьбу русского народа.
1: Год 1891.
2: Во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль, самая длинная железная дорога через Евразию. Строительство началось с восточного участка от Владивостока до станции Графской, ныне Лазо. Строительство такой длинной железной дороги было поистине важным событием в жизни Российской империи. Свидетельством тому является тот факт, что на молебне по случаю закладки железной дороги по поручению Александра III присутствовал сам цесаревич Николай Александрович.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
8: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: Помните вкус настоящего кваса. Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
10: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
11: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд. От уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. «Бананза».
12: Любовь и Золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «АвтоСагал», ООО «АвтоСагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове обновят таблички с названиями улиц и номерами домов. В новой редакции правил благоустройства подробно прописано, где именно должны находиться эти указатели для удобства их восприятия горожанами и гостями города. Теперь на аншлагах можно размещать не только актуальные, но и исторические наименования улиц. Как отметили в Гордуме, такой подход позволит сохранить память и связь поколений, а также сделать облик Иванова более содержательным и узнаваемым для туристов. В Иванове восстановят кинотеатр «Современник». Вокруг здания на Шереметьевском проспекте на днях установили ограждение. В региональном правительстве отметили, что сейчас ведутся подготовительные работы перед ремонтом. Инвестор намерен возродить одно из знаковых мест города. Напомним, «Современник»

0: университете. Набор на нее откроют уже в эту приемную кампанию. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57 50 53.
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро 82 рубля 79 копеек.

0: Реклама на Иваново FM. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
5: Пьяная олень. Дороги не хозяин.
6: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
8: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал серийное производство первой модели – Эстео MX. Это среднеразмерный кроссовер бизнес-класса. Его делают на базе аналога от китайского Exeed. Машина оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и классическим автоматом. Привод только полный. Цены и комплектации раскроют ближе к старту продаж. Ума сертифицирует в России вторую модель с индексом 8. Ожидается крупный автомобиль с гибридным двигателем. Других подробностей пока нет. Напомним, Ума – это проект Яндекса. Выпускают машины на базе китайского ГАК. Первая модель – компактный электрический кроссовер Ума 5. Он уже начал работу в московском такси. Белджи продолжит выпускать дорестайлинговый X50. На заводе рассказали о высоком спросе на машины в доступных комплектациях, поэтому их продолжат выпускать вместе с более современным X50+. Напомним, недавно в Россию вернулся Geely Coolray. По сути, та же модель, но с самым богатым содержанием. Так что выбор расширяется. Скоро вступит в силу новый ГОСТ на мониторинг состояния водителя. Система должна отслеживать состояние водителя и ограничивать доступ за руль людей, которые из-за усталости и стресса рискуют попасть в ДТП. Казалось бы, очень полезный помощник, но с другой стороны, он получит огромное количество данных о физиологии и поведении людей. Нужен ли такой жесткий и тотальный контроль – большой вопрос. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Дрингем, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
6: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
8: Для деловых и занятых.
9: Для экономных.
10: Для заботящихся о своем здоровье.
11: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. «Велига.ру».
12: АО «Эльба», Угарин, 125-440-00-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
13: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд. От уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. «Бананза».
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 18 градусов и выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
2: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
3: Да цена на ремонт – просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
2: И можно заехать сразу?
3: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
4: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
7: Любовь и... золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
2: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
3: Любовь и...
4: золото на Иваново-ФМ.
1: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
3: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
1: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501.

самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 18 градусов и выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 31 мая.
1: Год 1223.
2: Состоялось первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси. Весной 1223 года 30-тысячный отряд татаро-монголов под предводительством полководцев Джебе и Субедея, совершавший разведывательный поход в Восточную Европу, вышел в половецкие степи и разгромил одну из кочевавших там половецких орд, остатки которой в панике бежали за Днепр. Половецкий хан Катян обратился к Мстиславу Удалому, правившему тогда в Гатчине, с просьбой о помощи. Совет русских князей решил помочь половцам. В апреле 1223 года русские полки выступили в поход к Днепру. Во главе войска стояли три старших князя – три Мстислава – Киевский, Черниговский и Удалой. После переправы через Днепр русские войска столкнулись с авангардом противника и преследовали его несколько дней. У реки Калки, ныне Кальчик, Донецкая область Украины, князья разделились. Мстислав Удалой с дружинами перешел Калку, оставив киевского и черниговского князей на другом берегу. 31 мая 1223 года на реке Калке произошла битва между основными силами татар-монголов и русскими полками. Натиск дружин Мстислава Удалого, едва не прорвавшие ряды кочевников, не был поддержан другими князьями, и все атаки русских были отбиты. Половецкие отряды, не выдержав ударов монгольской конницы, бежали, расстроив боевые порядки русского войска. Это позволило татаро-монголам нанести решающий удар по главным силам русских. Разгромив на Калке ополчение русских князей, татаро-монгольское войско вошло в Черниговскую землю, дошло до Новгорода-Северского и повернуло назад, неся повсюду страх и разрушение. Монголо-татарская ига продолжалась на Руси почти 2,5 столетия и наложила существенный отпечаток на судьбу русского народа.
1: Год 1891.
2: Во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль, самая длинная железная дорога через Евразию. Строительство началось с восточного участка от Владивостока до станции Графской, ныне Лазо. Строительство такой длинной железной дороги было поистине важным событием в жизни Российской империи. Свидетельством тому является тот факт, что на молебне по случаю закладки железной дороги по поручению Александра III присутствовал сам цесаревич Николай Александрович.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевика. 25Б.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкции. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

нашу поляну. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречал. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, они тоже все знали.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
2: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
3: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
4: А что еще?
3: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
4: Выгодно.
3: Да, но предложение ограничено.
4: Бегу звонить.
3: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове обновят таблички с названиями улиц и номерами домов. В новой редакции правил благоустройства подробно прописано, где именно должны находиться эти указатели для удобства их восприятия горожанами и гостями города. Теперь на аншлагах можно размещать не только актуальные, но и исторические наименования улиц. Как отметили в Гордуме, такой подход позволит сохранить память и связь поколений, а также сделать облик Иванова более содержательным и узнаваемым для туристов. В Иванове восстановят кинотеатр «Современник». Вокруг здания на Шереметьевском проспекте на днях установили ограждение. В региональном правительстве отметили, что сейчас ведутся подготовительные работы перед ремонтом. Инвестор намерен возродить одно из знаковых мест города. Напомним, «Современник» закрыли более 15 лет назад. Строение пытались реконструировать несколько раз, но безуспешно. В итоге все закончилось уголовным делом о хищении бюджетных денег при заключении контракта на ремонт кинотеатра. Врачей-биофизиков начнут готовить в Иванове. Как сообщает правительство, такие специалисты станут научным спецназом для медицины региона. Они не только смогут работать с диагностическим оборудованием экспертного класса, но и будут проводить исследования, которые обеспечат инновационный прорыв в лечении тяжелых заболеваний. Раньше врачей этого профиля готовили в федеральных центрах, а теперь специальность медицинская биофизика появится и в Ивановском медуниверситете. Набор на нее откроют уже в эту приемную кампанию. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 11 копеек. Официальный курс евро — 82 рубля 79 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 18 градусов.

0: Один салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал серийное производство первой модели – Эстео MX. Это среднеразмерный кроссовер бизнес-класса. Его делают на базе аналога от китайского Exit. Машина оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и классическим автоматом. Привод только полный. Цены и комплектации раскроют ближе к старту продаж. Ума сертифицирует в России вторую модель с индексом 8. Ожидается крупный автомобиль с гибридным двигателем. Других подробностей пока нет. Напомним, Ума – это проект Яндекса. Выпускают машины на базе китайского ГАК. Первая модель – компактный электрический кроссовер Ума 5. Он уже начал работу в московском такси. Белджи продолжит выпускать дорестайлинговый X50. На заводе рассказали о высоком спросе на машины в доступных комплектациях, поэтому их продолжат выпускать вместе с более современным X50+. Напомним, недавно в Россию вернулся Geely Coolray. По сути, та же модель, но с самым богатым содержанием. Так что выбор расширяется. Скоро вступит в силу новый ГОСТ на мониторинг состояния водителя. Система должна отслеживать состояние водителя и ограничивать доступ за руль людей, которые из-за усталости и стресса рискуют попасть в ДТП. Казалось бы, очень полезный помощник, но с другой стороны, он получит огромное количество данных о физиологии и поведении людей. Нужен ли такой жесткий и тотальный контроль – большой вопрос. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
5: Да цена на ремонт – просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
4: И можно заехать сразу?
5: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
6: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой, 9/18. Акция до конца месяца.
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
2: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

чуть левее наклон. Все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути.

0: вами Иваново ФМ. Первое областное радио. Реклама на Иваново ФМ.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 18 градусов и выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: «Ауди». BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
3: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
4: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
5: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
2: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключ.
3: А что еще?
2: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
3: Выгодно.
2: Да, но предложение ограничено.
3: Бегу звонить.
2: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
3: Любовь и...
4: Золото на Иваново ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бегам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Иваново FM.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот мост на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит,

заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500? И кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он я...

он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там бы

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

слушайте Иванова

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

0: Иваново FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

Нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой. Среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: вами Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время.

кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».